0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: слова.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Obsession.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты. Инструментальная музыка. На Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 30.
4: Реклама. Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя работы в команде. Наилучшие результаты принесет совместная работа. Также отличное время для решения старых семейных проблем. Тельцы. Неделя пересмотра договоренностей и обязательств. Понадобится хороший советчик. Возможно, противостояние с официальными органами. Близнецы. Неделя мощной энергии, личной харизмы и активных действий. Ваша энергия привлечет к вам нужных людей и деньги. Раки. Время включения в поток. Вы почувствуете, что жизнь буквально течет через вас. Вы под защитой, но все же не стоит принимать ничего на веру. Проверяйте. Львы. Могут открыться какие-то секреты или появится информация, которая изменит планы. Из-за этого возможен временный упадок сил. Девы, у вас появятся новые возможности. Чтобы их не профукать, пересмотрите договоренности с родными. Не бойтесь менять устои, это неделя перемен. Весы, возьмите паузу. Если вы не сделаете этого сами, вас остановят извне. Интуиция может давать сбои. Доверяйте логике и другим людям. Скорпионы. Не время вкладывать силы и средства в проекты, в которые не имеют конкретной цели. Вы можете потерять деньги. Опирайтесь на свое чутье. Стрельцы. Неделя пересмотра семейных обязательств. Что вы посеяли, то и пожнете. Может оказаться, что вы совсем не там, куда хотели прийти. Козероги. Больших результатов ждать не приходится. Будут задержки, пересмотры договоренностей и всплывающие ошибки из прошлого. Не торопите события. Водолеи. Это неделя сбора урожая. Вас вдохновят полученные результаты. Возможно, очень хорошие предложения, которые стоит без раздумий принять. Рыбы. Внимание на здоровье и отдых. Инвестируйте в свой организм, дом и отношения. Вам нужно создать хороший фундамент на ближайшее будущее.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одна из главных загадок 20 века, возможно, вот-вот будет разгадана. Речь об Амелии Эрхарт. В 30-е годы эта отважная американка была звездой мировой авиации, первой женщиной, в одиночку перелетевшей Атлантику. Но в 1937-м, во время попытки совершить кругосветный полет, ее двухмоторный самолет бесследно исчез над Тихим океаном. Почти 90 лет историки спорят, что произошло. Первая, классическая. У самолета закончилось топливо, и он затонул на глубине. Вторая, конспирологическая. Экипаж взяли в плен японцы. И третья. Амелия вместе со штурманом совершила жесткую посадку на необитаемом коралловом атолле Никумарора, и какое-то время они жили там, как робинзоны. Именно эту версию сейчас и проверят. Объявлено о подготовке экспедиции, которая в октябре отправится в юго-западную часть Тихого океана. Дело в том, что на спутниковых снимках под водой разглядели аномалию, которая по очертаниям идеально совпадает с тем самым самолетом. По масштабу интриги для англоязычного мира история Амелии Эрхарт – аналог нашего перевала Дятлова. Посмотрим, получится ли в этой истории поставить точку.
1: Ульяновск FM.

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной. Все, что я чувствовала, глядя на рассвет, оно во мне. Все, что тобой сказано, это заповедь.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: вами радио Ульяновск-ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 августа 1985 года Майкл Джексон купил компанию ATV Music Publishing, которой принадлежали права на большинство песен Beatles. Сумма сделки была 47,5 миллионов долларов. В каталоге компании оказалось почти 250 песен Леннона и Маккартни, включая хиты Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Идею купить эти права, сам того не желая, подсказал Пол Маккартни в начале 80-х. Он объяснил, что владелец прав получает доход каждый раз, когда песню исполняют, записывают или используют в рекламе. Маккартни вместе с Йоко Оно пытался выкупить свои и песни Beatles в 81-м, но сделка сорвалась. В 84-м каталог снова выставили на продажу, но Джексон предложил лучшую цену. Для Маккартни это был удар. Уже в 95-м году Джексон продал половину своей доли компании Sony, а после его смерти наследники продали ей и оставшуюся часть. В 2018 году Пол Маккартни вернул контроль над частью своих произведений, но только на территории США. Во всем мире права на большинство песен Beatles остаются у компании Sony ATV, в том числе и на совместный хит Пола и Майкла «Say, Say, Say».

0: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ.
6: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
7: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
8: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Согласно свежим опросам, в западных странах 15% взрослых прекратили общение хотя бы с одним из своих родителей. Британский психолог Ричард Блейк изучил эту тенденцию и назвал 5 главных причин, почему между поколениями возникает стена. Первая причина – разность ценностей. Сегодня из-за политики или взглядов на жизнь связи рвут легче, чем за реальные проступки. Вторая – соцсети. Там популярны видео в духе «Я ушел от токсичных предков и счастлив». Третья причина – опасный миф о том, что если ты несчастлив во взрослой жизни, виноваты только родители. Хотя наука доказывает обратное – крепкая семья – лучший буфер от депрессии. Четвертый пункт – трудности перевода. Вместо диалога люди используют ярлыки – газлайтинг, абьюз, нарциссизм. За терминами теряются факты. Ну и пятое – внешнее влияние. Новые партнеры или споры о воспитании внуков часто подливают масло в огонь. Психолог советует – прежде чем сжигать мосты, попробуйте выслушать друг друга. А еще иногда стоит поучиться мудрости у старшего поколения, а не у блогеров.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
6: Октябрьская, 22Н. 729-789.
7: Переодень квартиру за выходные. Красиво.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 августа 1814 года во Франкфурте на Майне родился знаменитый фармацевт Анри Нестле. При рождении его звали Генрих. Он был 11-м ребенком из 14 в семье стекольщиков. Он изменил свое имя на французский манер Анри, когда переехал в Швейцарию. Там, в городе ВВ,

0: молоко, пшеничную муку и сахар. В результате создал знаменитую молочную муку Анри Нестле. Успех подтвердился и на практике. Выжил младенец одной из работниц, который не переносил ни молоко матери, ни коровье, ни козье. В конце 1860-х, начале 70-х смеси стали поставлять в Германию, Францию и Британию, а потом и в Российскую империю.
1: Ульяновск FM.

0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. Транзит Свияга. Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро, сегодня гороскоп на неделю. Вен, неделя работы в команде. Наилучшие результаты принесет совместная работа. Также отличное время для решения старых семейных проблем. Тельцы. Неделя пересмотра договоренностей и обязательств. Понадобится хороший советчик. Возможно, противостояние с официальными органами. Близнецы. Неделя мощной энергии, личной харизмы и активных действий. Ваша энергия привлечет к вам нужных людей и деньги. Раки. Время включения в поток. Вы почувствуете, что жизнь буквально течет через вас. Вы под защитой, но все же не стоит принимать ничего на веру. Проверяйте. Львы. Могут открыться какие-то секреты или появится информация, которая изменит планы. Из-за этого возможен временный упадок сил. Девы, у вас появятся новые возможности. Чтобы их не профукать, пересмотрите договоренности с родными. Не бойтесь менять устои, это неделя перемен. Весы, возьмите паузу. Если вы не сделаете этого сами, вас остановят извне. Интуиция может давать сбои. Доверяйте логике и другим людям. Скорпионы. Не время вкладывать силы и средства в проекты, в которые не имеют конкретной цели. Вы можете потерять деньги. Опирайтесь на свое чутье. Стрельцы. Неделя пересмотра семейных обязательств. Что вы посеяли, то и пожнете. Может оказаться, что вы совсем не там, куда хотели прийти. Козероги. Больших результатов ждать не приходится. Будут задержки, пересмотры договоренностей и всплывающие ошибки из прошлого. Не торопите события. Водолеи. Это неделя сбора урожая. Вас вдохновят полученные результаты. Возможно, очень хорошие предложения, которые стоит без раздумий принять. Рыбы. Внимание на здоровье и отдых. Инвестируйте в свой организм, дом и отношения. Вам нужно создать хороший фундамент на ближайшее будущее.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одна из главных загадок 20 века, возможно, вот-вот будет разгадана. Речь об Амелии Эрхарт. В 30-е годы эта отважная американка была звездой мировой авиации, первой женщиной, в одиночку перелетевшей Атлантику. Но в 1937-м, во время попытки совершить кругосветный полет, ее двухмоторный самолет бесследно исчез над Тихим океаном. Почти 90 лет историки спорят, что произошло. Первая – классическая. У самолета закончилось топливо, и он затонул на глубине. Вторая – конспирологическая. Экипаж взяли в плен японцы. И третья – Амелия вместе со штурманом совершила жесткую посадку на необитаемом коралловом атолле Никумарора, и какое-то время они жили там, как робинзоны. Именно эту версию сейчас и проверят. Объявлено о подготовке экспедиции, которая в октябре отправится в юго-запад часть Тихого океана. Дело в том, что на спутниковых снимках под водой разглядели аномалию, которая по очертаниям идеально совпадает с тем самым самолетом. По масштабу интриги для англоязычного мира история Амелии Эрхарт – аналог нашего перевала Дятлова. Посмотрим, получится ли в этой истории поставить точку.
4: Реклама.
5: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
6: Октябрьская, 22Н, 729-789.
7: Переодень квартиру за выходные. Красиво.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Лиамск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 августа 1985 года Майкл Джексон купил компанию ATV Music Publishing, которой принадлежали права на большинство песен Beatles. Сумма сделки была 47,5 миллионов долларов. В каталоге компании оказалось почти 250 песен Леннона и Маккартни, включая хиты Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Идею купить эти права, сам того не желая, подсказал Пол Маккартни в начале 80-х. Он объяснил, что владелец прав получает доход каждый раз, когда песню исполняют, записывают или используют в рекламе. Маккартни вместе с Йоко Оно пытался выкупить свои и песни Beatles в 81-м, но сделка сорвалась. В 84-м каталог снова выставили на продажу, но Джексон предложил лучшую цену. Для Маккартни это был удар. Уже в 95-м году Джексон продал половину своей доли компании Sony, а после его смерти наследники продали ей и оставшуюся часть. В 2018 году Пол Маккартни вернул контроль над частью своих произведений, но только на территории США. Во всем мире права на большинство песен Beatles остаются у компании Sony ATV, в том числе и на совместный хит Пола и Майкла «Say, Say, Say».

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
1: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: 10 лучших автомобилей по отзывам 100 тысяч британских автовладельцев. Первое место неожиданно занял электроседан Tesla Model 3. Водители отмечают низкие эксплуатационные расходы и реальный запас хода до 600 километров. На второй строчке – компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. У него высокий балл за комфорт, практичный салон и доступный сервис. Замыкает тройку – хэтчбэк BMW первой серии. Здесь хвалят управляемость и качество отделки. Четвертое место заняла Mazda CX-30 за богатую комплектацию, а пятое – купе BMW второй серии со спортивным характером. Также в десятке лучших – маневренная Toyota Aygo Cross, кроссоверы Volvo CX-40, Toyota CHR, Opel Grandland и Ford Kuga. Напомню, рейтинг британский. Удивляет полное отсутствие китайских брендов. Возможно, это так, потому что на Туманном Альбионе они только начали свою экспансию, и на местном рынке еще нет нужного количества китайцев с большими пробегами, чтобы собрать статистику по их долговечности.
1: Реклама.
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
1: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
2: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Согласно свежим опросам, в западных странах 15% взрослых прекратили общение хотя бы с одним из своих родителей. Британский психолог Ричард Блейк изучил эту тенденцию и назвал 5 главных причин, почему между поколениями возникает стена. Первая причина – разность ценностей. Сегодня из-за политики или взглядов на жизнь связи рвут легче, чем за реальные проступки. Вторая – соцсети. Там популярны видео в духе «Я ушел от токсичных предков и счастлив». Третья причина – опасный миф о том, что если ты несчастлив во взрослой жизни, виноваты только родители. Хотя наука доказывает обратное – крепкая семья – лучший буфер от депрессии. Четвертый пункт – трудности перевода. Вместо диалога люди используют ярлыки – газлайтинг, абьюз, нарциссизм. За терминами теряются факты. Ну и пятое – внешнее влияние. Новые партнеры или споры о воспитании внуков часто подливают масло в огонь. Психолог советует – прежде чем сжигать мосты, попробуйте выслушать друг друга. А еще иногда стоит поучиться мудрости у старшего поколения, а не у блогеров.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 августа 1814 года во Франкфурте на Майне родился знаменитый фармацевт Анри Нестле. При рождении его звали Генрих. Он был 11-м ребенком из 14 в семье стекольщиков. Он изменил свое имя на французский манер Анри, когда переехал в Швейцарию. Там, в городе ВВ, Нестле начал работу в аптеке, а в 30 лет занял денег у богатой тетки и открыл свое дело. Выпускал масло для ламп, уксус и горчицу, минеральную воду, даже удобрения и цемент. Успех пришел только, когда Анри женился в 46 лет на дочери врача Клементин Эман. Это она подтолкнула его к созданию детского питания. В 1860-е Клементин организовала для сотрудниц фабрики ясли, чтобы те могли кормить детей прямо на работе. Анри же был обеспокоен младенческой смертностью в Европе и неустанно проводил эксперименты по созданию детской смеси. Сгущал, высушивал и измельчал коровье молоко, пшеничную муку и сахар. В результате создал знаменитую молочную муку Анри Нестле. Успех подтвердился и на практике. Выжил младенец одной из работниц, который не переносил ни молоко матери, ни коровье, ни козье. В конце 1860-х, начале 70-х смеси стали поставлять в Германию, Францию и Британию, а потом и в Российскую империю.
4: Ульяновск FM. Без тебя.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

до свадьбы заживет, а помрет.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник Ульяновск».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: такие песни поддерживают наше настроение на высоте и сохраняют его летним. Все-таки сегодня 10 августа, только что инная песня «Ап». С вами Андрей Королев, хорошего нам рабочего понедельника. У нас впереди «Братья Гримм» с песней «Кустурица».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Переодень квартиру за выходные. Красиво.

0: Пусть, конечно же, обязательно все сбудется, только что братья Гримм, а впереди у нас Тедди Свимс и его песня «Мистер Ноу Ит Ол», «Мистер Всезнайка». А прямо сейчас «Горящая десятка» Анны Романовой и то, чего мы еще пока не знали про Мадагаскар.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Остров Мадагаскар относят к Африке, и отчасти это верно. Народы, населяющие Мадагаскар, сходны с африканцами, но у них есть очень много различий. На острове много чудес природы, которых не найти больше нигде на свете. Сегодня Мадагаскар. Мадагаскар – четвертый по величине остров на планете. Он откололся от древнего суперконтинента Гондвана около 88 миллионов лет назад, а по некоторым данным – еще раньше. Вся территория острова занята Республикой Мадагаскар. Официальных языков на Мадагаскаре два – французский, поскольку Мадагаскар долго был французской колонией, и малагасийский. Более 40% территории Мадагаскара покрыты лесами, и более 90% флоры и фауны острова не встречаются больше нигде в мире. На Мадагаскаре живет более 30 видов лемуров, и все они местные. Кроме того, на острове живет почти половина всех мировых видов хамелеонов. На Мадагаскаре расположены активные природные очаги чумы. Мадагаскар является мировым лидером по заболеваемости чумой. Болезнь завезли на остров в 19 веке, и с тех пор она прочно укоренилась в местной экосистеме. Пик заболеваемости совпадает с жарким и дождливым сезоном. Не ездите на Мадагаскар с сентября по апрель. Мадагаскар производит около 60% всей ванили на планете. Когда компания Coca-Cola отказалась от натуральной ванили в пользу искусственной, это оказало сильное негативное влияние на экономику страны. Сейчас Мадагаскар – это очень бедная страна. До французской колонизации страна была единым королевством, которым управляли местные королевы. Женщины удерживали абсолютную власть в государстве на протяжении почти 70 лет. До сих пор сохранился их королевский дворец. На Мадагаскаре процветает культ предков и культ старших. В некоторых регионах существует традиция, согласно которой сын не может бриться, пока жив его отец. В каждом доме на Мадагаскаре есть пауки и паутина. Убирать паутину нельзя. Мадагасийцы верят, что в пауках живут души предков, которые приносят удачу и охраняют дом. Если убрать паутину в жилище, случится большая беда. И что на первом месте? Некоторые обитающие на Мадагаскаре виды моли по ночам пьют слезы у спящих птиц и крокодилов. В биологии это называется лакрифагией – поеданием слез. Бабочка аккуратно подлетает ночью к спящей птице, садится ей на шею и осторожно продвигает свой хоботок под плотно сомкнутые веки. На хоботке есть зазубрины, которые помогают зафиксировать хоботок внутри глаза, не раздражая роговицу и не пробуждая птицу. Восполнив запасы влаги, бабочка улетает.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка в понедельник — это прям вот то, что нужно. Особенно если эта музыка поднимает настроение, делая его еще более ярким. У нас впереди The Colors и песня «Итало Диско».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Кавказ.фм. С гордостью представляем легендарные песни на 104.2.
1: А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. Послушаем Реймана, Tonight, чуть раньше у нас Take That, Back for Good, а откроют золотую коллекцию Абба.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Золотой коллекции Рэйман и песня тех, кто ждет с нетерпением вечера, пусть даже вечера понедельника, Tonight. Впереди у нас пятерка лучших песен только про любовь. Как всегда, начнем в 13.05, а еще у нас впереди инструментальная музыка, Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. 6-го года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроют Ace of Base The Sign, группа 30 февраля, «Звезды в лужах», и прямо сейчас Brainstorm Maybe.

0: 5 песен о любви на радио Ульяновск-ФМ.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: пяти песнях о любви, замечательный хит «Fall at Your Feet», и чуть раньше у нас Крис Айзек и песня «Wicked Game». И все это в пяти песнях о любви, к которым мы обязательно вернемся, но теперь уже завтра в 13.05. С вами Андрей Королев, хорошего нам рабочего понедельника. Впереди у нас «Mike and the Mechanics» «Over My Shoulder».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Сарай. Переодень квартиру за выходные.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Даже самый трудный рабочий понедельник становится чуточку легче, когда мы слышим приятные мотивы, приятные мелодии. У нас впереди Сиена Спиро и замечательная красивая песня «Die on this hill».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции, которая вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Леди Гага, папарацци, чуть раньше Регина, танцевальный хит Day by Day, а откроет золотую коллекцию Крис Норман.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: Леди Гага, папарацци в золотой коллекции этого часа. Скоро послушаем «Aha, Crying in the Rain». Песня для тех, кто не то чтобы не любит дождь. А еще у нас впереди инструментальная музыка. Это «The Course» и мелодия «Rebel Hut».
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Минелли и песня «Рам-пам-пам». Как говорится, непереводимая игра слов, но звучит забавно. С вами Андрей Королёв. Хорошего нам рабочего понедельника. Сегодня 10 августа. Лето пока еще продолжается. Впереди Николай Носков и песня «Полет на дельтаплане».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Переодень квартиру за выходные.

Это Милинформер, про который уже давным-давно ходят всевозможные легенды и который до сих пор привлекает особенное внимание. За это, собственно, и любим. У нас впереди примерно такая же песня, которая вызывает кучу эмоций. Рой Орбисон, You Got It, золотые хиты.

0: куда бы вы сегодня ни отправились, возьмите с собой хорошую музыку, тем более, что у нас есть мощные хиты, которые помогают немного даже отдохнуть в разгар рабочего дня. Скоро послушаем Калео «Way Down We Go».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио Ульяновск FM.
3: Oh, Father, tell me.

0: Ульяновск FM. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди у нас Мариус и Джулия, песня «Rain». Чуть раньше Майкл Джексон, а откроет золотую коллекцию Фил Коллинз.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск

Вот такой у нас дождь в исполнении Мариуса и Джулии. Рейн в золотой коллекции часа. Скоро послушаем Лаура Паузини «It's not goodbye». А еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия песни «Дом восходящего солнца».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это «Альма» с песни «Самма Риэли Хёрта». С песней, конечно же, про лето. Все-таки сегодня 10 августа, и летние деньки пока у нас не заканчиваются. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. У нас впереди «Муми-тролль», песня «Утекай».
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Это один из самых коммерчески успешных музыкантов современности, The Weeknd, его мелодия Creepin'. Успеваем наслушаться Weeknd'а пока под этим брендом в этом году, потому что в будущем он обещал немного поменяться. Впереди Joy, Touch by Touch, золотые хиты.

0: Ну и куда же мы без музыкальных новинок, тем более, что они всегда с нами. Скоро послушаем One Republic и песню Need Your Love.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

Я же знал, что все этим кончится, со всеми случается. Всему цена одиночество, иначе не получается. Страшно от слабости, страшно проснуться. Счастье бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставить взять себя в руки. Я зря на небо грешил. Оно не скучает, оно умирает со скуки.

0: А сейчас посмотрим, что же в золотой коллекции этого часа. Впереди с Дэвид Ашер, Black Black Hat, Дайдо, Хантер и откроют золотую коллекцию Ким Уайлд. You came.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: золотой коллекции этого часа Дэвид Ашер, Black Black Heart. Скоро послушаем Джо Кокера, My Father's Son, а еще у нас впереди легендарные Эннио Морриконе.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник Ульяновск».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Пожелание любви всем и каждому. Это Дэвид Гетта и певица Сия. Let's Love. Прекрасное пожелание, особенно к концу рабочего дня. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника. Пока еще сохраняем рабочее настроение. А впереди у нас Оскар и песня «Между мной и тобой».
1: Ульяновск FM 104.2. Реклама.

0: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: помощью таких песен приятно путешествовать во времени. Только что Оливия Дин и песня этого года «So Easy to Fall in Love». А впереди у нас прекрасный золотой хит группы Queen «Friends Will Be Friends».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Сарай. Переодень квартиру за выходные.
3: Красиво.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Там, где музыка прежде всего.
1: Кто-то, возможно, считает минуты, кто-то часы до конца рабочего дня, но в любом случае мы с вами вместе проводим этот рабочий понедельник и слушаем прекрасную музыку. У нас впереди Дотан и песня «Numb».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
0: сердца. Радио Ульяновск FM.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции, где каждая из песен заслуживает отдельного внимания. В этом выпуске у нас Долорес Риордан, Макси Прист и уже скоро Крис Ри с песни «The Road to Hell».
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

Золотой коллекции Долорес Риордан Ordinary Day. С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера. Встречаемся мы с вами послезавтра. Сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз Роберт Майлз. «Принцесса света».

0: Ивановск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. 6-го года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Лерой и Джастин Бибер «Стей». Ловим лучшие моменты лета в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую и желаю доброго завершения рабочей части понедельника. Хакан Акуш впереди, «I Can Be», и уже вот-вот Леонид Агутин и Анжелика Варум «Королева».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

Breakfast.

0: Золотые хиты и то, что в моде. Прекрасное настроение. Хочется пожелать, чтобы сегодня в нашей с вами жизни все шло по плану и только так, как задумано. Из музыки впереди Ричард Маркс «Невероятная красота». Right here waiting for you.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Сарай. Переодень квартиру за выходные.
3: Красиво.

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: уже половина шестого на часах. Мы с вами лихо завершаем рабочий понедельник, планируем вечер. В планах музыкальных новая песня Тейлор Свифт и Юля Савичева «Прости за любовь».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Сито.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.
3: Вечер понедельника дарит нам самые приятные моменты и эмоции. Ну и в последний четверти час там, где музыка прежде всего, нас традиционно ждет сборник хитов золотой коллекции. А в этой тройке Вивьен О'Хара, Эдриан Сена, Too Late to Cry, Beloved, Sweet Harmony и в самом начале Pet Shop Boys, Rent.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: 2010 год. Вивьен О'Хара, Эдриан Сена в нашей золотой коллекции. Скоро Enigma, Return to Innocence и музыка, понятная без слов. В финале часа Trans-Siberian Orchestra и вариации на тему Антонио Вивальди.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
4: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Песня, которой более четверти века и, между прочим, первый опыт кинематографического сотрудничества композитора Игоря Корнелюка. «Город, которого нет, музыка, которую мы любим». Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем вечера. И пусть завершение рабочего дня не принесет с собой никаких осложнений. Майк Олдфилд и Мэгги Релли ждут нас впереди. Чуть раньше мистер Всезнайка Тедди Свимс.
1: Ульяновск-ФМ. 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск-ФМ.

0: Вечер понедельника в компании «Золотых хитов». В прекрасном настроении мы планируем завершить рабочий день максимально здорово. Амиль Бэнд с нами далее. Уживе.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Сарай. Переодень квартиру за выходные.
3: Красиво.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Половина седьмого на часах. Всем прекрасного вечера. Далее здесь Ava Max, Salt, еще группа DDT. А сейчас Анна Романова и на повестке дня. В горячей десятке сегодня Мадагаскар.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Остров Мадагаскар относят к Африке, и отчасти это верно. Народы, населяющие Мадагаскар, сходны с африканцами, но у них есть очень много различий. На острове много чудес природы, которых не найти больше нигде на свете. Сегодня Мадагаскар. Мадагаскар – четвертый по величине остров на планете. Он откололся от древнего суперконтинента Гондвана около 88 миллионов лет назад, а по некоторым данным – еще раньше. Вся территория острова занята Республикой Мадагаскар. Официальных языков на Мадагаскаре два – французский, поскольку Мадагаскар долго был французской колонией, и малагасийский. Более 40% территории Мадагаскара покрыты лесами, и более 90% флоры и фауны острова не встречаются больше нигде в мире. На Мадагаскаре живет более 30 видов лемуров, и все они местные. Кроме того, на острове живет почти половина всех мировых видов хамелеонов. На Мадагаскаре расположены активные природные очаги чумы. Мадагаскар является мировым лидером по заболеваемости чумой. Болезнь завезли на остров в 19 веке, и с тех пор она прочно укоренилась в местной экосистеме. Пик заболеваемости совпадает с жарким и дождливым сезоном. Не ездите на Мадагаскар с сентября по апрель. Мадагаскар производит около 60% всей ванили на планете. Когда компания Coca-Cola отказалась от натуральной ванили в пользу искусственной, это оказало сильное негативное влияние на экономику страны. Сейчас Мадагаскар – это очень бедная страна. До французской колонизации страна была единым королевством, которым управляли местные королевы. Женщины удерживали абсолютную власть в государстве на протяжении почти 70 лет. До сих пор сохранился их королевский дворец. На Мадагаскаре процветает культ предков и культ старших. В некоторых регионах существует традиция, согласно которой сын не может бриться, пока жив его отец. В каждом доме на Мадагаскаре есть пауки и паутина. Убирать паутину нельзя. Мадагасийцы верят, что в пауках живут души предков, которые приносят удачу и охраняют дом. Если убрать паутину в жилище, случится большая беда. И что на первом месте? Некоторые обитающие на Мадагаскаре виды моли по ночам пьют слезы у спящих птиц и крокодилов. В биологии это называется лакрифагией, поеданием слез. Бабочка аккуратно подлетает ночью к спящей птице, садится ей на шею и осторожно продвигает свой хоботок под плотно сомкнутые веки. На хоботке есть зазубрины, которые помогают зафиксировать хоботок внутри глаза, не раздражая роговицу и не пробуждая птицу. Восполнив запасы влаги, бабочка улетает.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
5: Добрый вечер, Ульяновск.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Меньше слов, больше музыки, и золотая коллекция ждет нас в последней четверти часа. На этот раз Anastacia, Left Outside Alone, Michael Learns to Rock, Someday, и в самом начале F.R. David Words.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Музыка на все времена в нашей золотой коллекции. Анастейша. В продолжении вечера Джеймс Блант, You're Beautiful. И музыка, понятная без слов. Уже вот-вот Диего Модена и Жан-Филиппо Дин, Moonlight Reggae.

0: осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Она мечтала подружить поп-музыку и гранж, и у нее это неплохо вышло. Tove Lo, How Long, с нами золотые хиты и то, что в моде. Меня зовут Элина Гончарова, приятного всем вечера и, конечно, с завершением рабочего дня. Впереди у нас Эрос Рамазотти и уже вот-вот группа «Браво».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Переодень квартиру за выходные. Красиво.

Это Эрос Рамазотти, с нами музыка, которую мы любим и в компании которой, конечно же, максимально здорово после завершения рабочего дня. Всем хорошего отдыха. Мадонна впереди и 30 февраля уже вот-вот. Джо Дассен, Acid in Existipa.

0: Ульяновск FM. Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.
2: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

горы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Самые приятные моменты летнего вечера в компании отличной музыки. И впереди нас, кстати, ждут песни золотой коллекции. На этот раз послушаем Rikston, Mend My Broken Heart, Cher в сборнике Believe. И в самом начале Джордж Майкл, Fate.
1: Золотая коллекция. Радио Улица.

0: магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: музыка, которую мы любим, в компании которой думается о приятном и вспоминается только самое лучшее. Хорошего вечера. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди у нас народный артист и ветер перемен. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе, в пятницу, закончится всероссийское голосование за дизайн нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». Опрос организован Минтрансом в своем официальном канале в мессенджере «Макс» и соцсетях. На выбор представлено 7 вариантов. Первые три – это привычный синий щит с латинской буквой «П» и белые силуэты родителей с детьми. Схемы отличаются только деталями и масштабом фигур. Следующие три эскиза меняют фокус семьи на транспорт. Там нарисованы детские коляски. Седьмой вариант убирает графику. Это лаконичная надпись «Молодая семья» под буквой «П». Весь этот процесс не просто визуальное изменение, а юридическое закрепление в ПДД права на льготную парковку для новой категории граждан. Появление таких зон потребует от регионов регламента, как именно администрировать эти места и проверять статус многодетности. Официально многодетной признается семья с тремя и более детьми. Сегодня в России таких почти 3 миллиона и более половины из них имеют в собственности автомобиль. Новые знаки позволят этой огромной аудитории парковаться на льготных условиях, например, около школ, поликлиник, парков, набережных и крупных торговых центров.

0: половины девятого на часах. Всем хорошего вечернего отдыха. Впрочем, с нами хорошо всегда. Дункан Лоуренс, Аркада. Впереди еще Константин Никольский. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на завтра, 11 августа. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, вас не оставят без поддержки, но специально лезть на рожон все же не стоит, аккуратнее в новых делах. Тельцы, обстановка может оказаться запутанной, не стоит действовать на эмоциях или сразу после важных разговоров. Близнецы, хороший день для отдыха и размышлений. Активность в социуме или по работе будет восприниматься как обременительная и ненужная. Раки, вам будет жизненно необходимо прояснение непонятных вопросов и уточнение размытой информации. Надо избавиться от секретов. Львы, не стоит начинать активные действия. Ваш импульс к движению будет мощным, но вы можете немного ошибиться с направлением. Девы, действуют лучше сообща. Индивидуальная работа может содержать ошибки, которые потом придется исправлять. Весы. Гармоничный день, который располагает к отдыху, а не к работе. Успешными будут неофициальные встречи и обсуждения планов на будущее. Скорпионы. Хорошо бы вернуться к предыдущему шагу и сделать работу над ошибками. Или хотя бы поразмыслить над тем, что же пошло не так. Стрельцы. День пересмотра приоритетов. Не ведитесь на эмоции, они заставят вас принять далеко не оптимальное решение. Козероги. Возможны препятствия почти во всех начинаниях. Скорее всего, они будут связаны с формальностями или заблокированными деньгами. Водолеи. Возможна тревога или возвращение прежних сложностей в общении. Планы могут сорваться или пройти очень жесткую проверку. Рыбы. День снижения планки ожиданий. Придется отказаться от части планов и, возможно, также разочарование в партнерах или сотрудниках.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
1: сердца. Радио Ульяновск FM.
4: I'm still fixing all the cracks.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Добрый вечер, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск ФМ.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Романтический вечер вновь дарит нам особое настроение. Здесь до полуночи только песни о любви и самые красивые баллады. Limp Bizkit впереди, Behind Blue Eyes, еще Шакира. А сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, вас не оставят без поддержки, но специально лезть на рожон все же не стоит, аккуратнее в новых делах. Тельцы, обстановка может оказаться запутанной, не стоит действовать на эмоциях или сразу после важных разговоров. Близнецы, хороший день для отдыха и размышлений. Активность в социуме или по работе будет восприниматься как обременительная и ненужная. Раки, вам будет жизненно необходимо прояснение непонятных вопросов и уточнение размытой информации. Надо избавиться от секретов. Львы, не стоит начинать активные действия. Ваш импульс к движению будет мощным, но вы можете немного ошибиться с направлением. Девы, действуют лучше сообща. Индивидуальная работа может содержать ошибки, которые потом придется исправлять. Весы. Гармоничный день, который располагает к отдыху, а не к работе. Успешными будут неофициальные встречи и обсуждения планов на будущее. Скорпионы. Хорошо бы вернуться к предыдущему шагу, сделать работу над ошибками. Или хотя бы поразмыслить над тем, что же пошло не так. Стрельцы. День пересмотра приоритетов. Не ведитесь на эмоции, они заставят вас принять далеко не оптимальное решение. Козероги. Возможны препятствия почти во всех начинаниях. Скорее всего, они будут связаны с формальностями или заблокированными деньгами. Водолеи. Возможно, тревога или возвращение прежних сложностей в общении. Планы могут сорваться или пройти очень жесткую проверку. Рыбы. День снижения планки ожиданий. Придется отказаться от части планов и, возможно, также разочарования в партнерах или сотрудниках.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
1: Ульяновск FM. Романтический вечер.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Романтический вечер. Радио Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе ясно и без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 23 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ти.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

I never needed anyone. And making love is just for fun.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход. Следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни. Одни

этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: «Ульяновск-ФМ». Музыка, которую хочется сделать погромче.
0: «Ульяновск-ФМ».

0: Салю пасіб, кружен по мурі.
1: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
2: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.